дүрнөөхө ганлик наарх литнаулхга оппиутарлугу аппитэнгхгувэтлу литнаарвик гаяагаарлугу игаайуқлу таталлиигут микэлнгут лиқ гуралхгат битклугу

агаад алат санатсуаад гоохлуки итсит улан кихисклуукуа такуутлтингам игаамиа канерлутинга мориллкиссуут артакалэагуниллуки маи алхакуумиа тоох элнинок тукнилраам пинганна пасификуснаамиа чалил ахтуахкаулуки самма аюуккутсаам системактамана артакалэагулуни аласкарми мултибиллион доллар нэксулрит атулаатхуам чивнихпкнакууллу таамаакут стейшнат агуалх кай канхтит нацл сайенс фаундейшнат чимирхкат чингумафкнаку амуулх кайтник таамаакут мориллкиссуутит электровиккармитлу маая форхуиларлутингэн рангнарлут писхуйкунгариллут кейт сафди арктик национал парк ин презерв амиам анан сармалуния US Interior Secretary мкснихтлэрмини аваигаалами китууллэрмиам нуналгэтте норслуп аминунаатсоорми саллут клхот таманаамлэрниарлакууния марк тайл мори писхуртуартлхуутун туппааник электровик пасамма аваттиния микханрмилкэтагам кек уксоормиллуам нунатаммаания нуналгит улартсиганаакку писоровиклукууллиит туннам тоог нуналгит улартсигатлуллииннаамх туфоохуиларлутингам иллони гейтс оф арктик национал парк ин презерв аммам кигантлуточ туннам тумиарэлэрмия улариунгалукку аваттиния нунатсоорам тогамигаалми китууллми US Department of Interior аканаун сарлуния аягатулит тумиарэлнуртуннаам паркамунна пиунгарик нилу Trampamma Chaliwin Chalilhuk Tamana Bisuknun Paktah Chigal Knight Nunna Alatuna Ayagasut Kunna Angwertum Nunaki Niam Bischigat Chakhatamani Nunakpam Niam Kiduging Lakukuam Nagam National Park Service at Kanhtita Alaskamia Witalrim Pilunia Tamana Takut Hat Langlakutin Bisul Tulinun Atani Luk Chalia Asanun Anglani Lutin Bisuknun Pinrit Niluki мхэнэлхагуни тамаана питсиурлуниам утхтаарвиклугуам калаагут кумахаарлугуам сиунгани анэктувик пасс нуннартлхуук илиэрсэт кинготния нунамит юит упагатуулутингам аагарлутингэллуа брук рейндж аниам мариканхлуниам ёгалалхуниллукия неккамхник ахтаарлугуа тунтуппаанк ангуяртаа такууллуния китсафактик анэктувик пассамма нуннини аласкана Interest Lands Conservation Act алхкутхуртлааниам салинуналгит пиунаркутерлутинга лаангарлутин писууллариуккангаалхкайтник снууккуутхун ангиатхун тхуллуа асатхуннаа тугаама аягасуутткуннам писчиганааттинга алхкуунналли мафкнааниам и ТВ 24 хуилат таммааниам for years китуулхниам нутаарак паркамма налкигууттия алхкуунам писухтиганааттин for хуилатхунна тоох аналарлутинга таамааккутхунна питериараақкинрилатхуум лилинстунэрсили меераарат анэктувит паасамма канерлуни писсигалуутхат танхуманрилуртхунтхуниллукунунаалгинунна писухуйунгалраанунна иуткақ махтхунна нилифа корпорейшнат наврутхуит парк сервис ат 90 дилотни таммаалия паркақ пайвгалуунин нэрангнарлутинга фохуилатхунна писухуйунгалхат тагуама нуналгит кииган 1% чафтиактикамна итхиунгалуутингам суннак пилуни нуналгат салил чиулеқартайт чимерутлхунилку форхилан тун писуунгалхкайт паркамун нарнарлутингамлуналлагууни тагуам тамаана питсиуртксайтлхулууни аллагния нунат чиулеқартайт айглутинг Washington DC мун аплуги Interior Department дат китухтсхлуку форхила тунна паркамун айгуунгалхат мияамия маая департамент аранансарлуни тамана тотстуна пиунгариқлуния Interior Secretary Doug Burkumarigarluni social media тун computer атхунна кэна нилуки бичлутинглуа нуна аторюнгаллат юита таммаалия пиунрунилуки департамент там канхтит канглутингам имейл атхун аккалар писсигалутхат тигумаллунитсиллуку нэрангнарлутинга пилаллат ли канглуни парк сервис ат палагутсик нилуки нуналгит арвинлгендегаалут иллотни нутаагамгаалхкут question memory anecdotic pass ами бисухта талис аанармалгун гэрнаарлуни пилуни анутхат амсамак пиунилуккуллиинун чалиллиннаагиннун парк сервис апканглутинга бисуутули таммаания пунчаахкаалгиги чавактикаамун

tuun kamgen gunna tumtiguni lhukua tumtiguni lhukunuttaan lhmugnunna to qanartuqaulut to ai qanartuqaat lunga qamgattaaguni taql uni taql uni yutaqlut taun khuquqerliamaani im im kutsiuormaani to ukaqpani to ai angalkorpaulun to ai kayullegiaruluuni takna taun khuqtakhunigeqliannani taim qiini им кучюринто кайуллериаруфкунаания пиккталлериаруфкунаания тагуам клаатуллиулуни тайчаккерлуни хотна киагууксуум чамми тайм пиагу нуллиания таамулеккан писиникки уп уп ткасклууни тай уп сканоп клинилуукуа ахвинлигник ивгучиник то такоуч клинилуку пилуугуник киагвиссуутник таамлуттаануллаани лоқаннерутфкунаака хотин наттун пиқааттақнилун таам пилхиикки то луттаа хот нуксоорми то пинаагэани чавиттай мираалуми унаахун имарпинч никкунна таана нэг яаклиниагу амлаангалкорпакка улааллинииллуку макуунунно куигнум кунун ткитакаамия куугнакка тай ангиарлерлуния аагаагаарлуги тапиоагоорлуги пилуугуугуук нангаагагнакка латхиутаагагнак кимангиугаагагнак а хлук алагнка алагнгаттаарлуни тааглхтлиаккиах паккиах паккаглхтлини лоуни билуугуугут маик глинахлутун таа хотнангаата хатта питтоомики таа луттой хонихва нагнлага билуугуугаттаарлукка уна нимарпими тинигэрхинаанахэминия а пиллиоктаауна хагун таауна клаатули таауна пиллиоқ аан пеапаалли хуангни сакн клитуун рахкайт гаатарпаам лаангалкерпак тикисккунку таа клаатуллиунгами самктуун рам клупииллаами теқааллута майоқа пиллиами таая туунерахкунглахкатааллиоқ маатнигоқгилерхинаанармун қуугни аккалларния қуугни аруумаллериаания гилерхинаанхамни маатнигоқ пеқтоқ амиитатугманна пангарвагаллера кассатун уисерлаауқ чаликлумаани пилартатки амиитату пангарвагаллера маавтангхаоқ хэлку пиллио уммиоқ чаохтаман дуунноохкаамманна таяаарик кулаасинииллеку таай дуунгнатухтораалла пиккэлукут таай иннатаанамит туктуфкалиинилуунни тууюннайчаақ тамиитаттут тууллиниилку таалуттигоомиуа хавта чагау милэхнэрми а камаавта илуумин хэйкъалля хатн къаннерулуукку уитаахкъинаттоани атохуйунгумкын пиннаамкын тай туунэрхкъангаарлуни таумак тааматтам тамаку тулкъухлухтугэлэрлэрлэрлэн пигиинанэрмини тоат нигом топик токмат чкавям конку топилага путавани маани киктем сам пилахсикия чаттахкутта а чукали тахкут якаулчоогат пичуули тахкут тоаям тан хаммио аяарикка чаох таппагна туунрахка каппагна тоаям улагилуку маам пиллани тигунгнатух